Боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Пришел сам на идею гениально, сдаю па извайам максимально. Морда се сдела вам бо, десь